Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

0: Радио Z.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Она?

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 31 мая, в нашем регионе облачно и дождливо, возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч. Тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джилеринг Белград по адресу. Улица Студенческая 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 31 мая, в нашем регионе облачно и дождливо, возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет прострелянный город. Каждый миг, каждый час

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья. В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» получила Тверь. С момента своего основания в 1135 году в ее истории произошло множество героических событий. Эта слава складывается из трех масштабных периодов, как в жизни города, так и всей страны. Первый период – это время существования средневекового Тверского государства. Самыми яркими событиями в те годы были защита города зимой 1238 года, а также подвиг его жителей во время самого крупного в отечественной истории народного восстания против монголо-татарских захватчиков в 1327 году. Второй – это военная история в период Московского царства и Российской империи. Тверь подвергалась многочисленным нападкам польско-литовской шляхты. Город был захвачен и полностью разорен. Но именно со сражения за Тверь летом 1609 года началось освобождение страны от захватчиков. Во время войны 1812 года город стал настоящей крепостью, не позволив Наполеону развернуть наступление на Санкт-Петербург. Сформированные здесь военные отряды и многочисленное городское ополчение заставили Наполеона отказаться от идеи захвата столицы. Патриотизм и мужество тверетян были по достоинству оценены руководством русской армии, а также императором Александром I. Третий период военной истории Твери связан с ее значением как узлового центра обороны осенью и зимой 1941 года. Тяжелым испытанием стали события первого, самого трудного и трагического года Великой Отечественной войны. В июле 41 года на фронт ушло более 225 тысяч жителей области и самого города Калинина. Так в то время называлась Тверь. Западнее его были созданы оборонительные сооружения, в возведении которых участвовали десятки тысяч жителей. Были эвакуированы промышленные предприятия, вывезены ценности банков, оборудование больниц, архивы. В конце сентября-начале октября немцы начали операцию «Тайфун», конечной целью которой являлся захват Москвы. На Калининском направлении сложилось тяжелое положение. 12 октября 1941 года противник занял Оленина и Старицу, а наши войска оказались почти окруженными. 13 октября прорвавшиеся к Калинину фашистские войска атаковали наши позиции. Необходимые для обороны боеприпасы были получены, когда враг уже прорвался в город. 14 октября немцы подтянули основные силы, которые почти в 10 раз превосходили число красноармейцев. Бои шли и днем, и ночью. На северо-западной окраине Калинина, благодаря героическим усилиям советских войск, была остановлена танковая колонна гитлеровцев. Трое суток советские войска отбивали атаки противника. Несмотря на все усилия защитников, 17 октября город полностью перешел под контроль немцев. В областном центре сформировали немецкую администрацию. Начали работать спецслужбы и карательные органы. Но город не сдавался. Начало действовать антинацистское подполье. С 21 по 31 октября войсками Калининского фронта было проведено два сражения на юго-западной окраине Калинина. В результате вражеское наступление захлебнулось. Немецкие войска окончательно перешли к обороне. После провала гитлеровского плана захвата Москвы осенью 41 года, 5 декабря началась Калининская наступательная операция. 29-я армия атаковала врага юго-западнее города и, перейдя Волгу по льду, вклинилась во вражескую оборону. 31-я армия после трехдневных упорных боев прорвала вражескую оборону на Волге южнее Калинина и 9 декабря взяла под контроль железную дорогу. 13 декабря соединения этих армий вышли на пути отхода противника. Гарнизонам фашистских войск было предложено капитулировать. Гитлеровцы отвергли ультиматум и 15 декабря завязались бои за город. Уже на следующий день Калинин был полностью очищен от захватчиков.
3: Внимание! Внимание, говорит Москва! После ожесточенных боев войска Калининского фронта сегодня, 16 декабря 1941 года, овладели городом Калинин. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника.
2: Город стал первым областным центром нашей страны, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, которые потеряли здесь только убитыми свыше 10 тысяч солдат и офицеров. Войска Калининского фронта нанесли поражение 6 дивизиям врага, захватив при этом огромное количество военной техники и имущества. Победа под Калинином досталась дорогой ценой. Погибло свыше 20 тысяч солдат Красной армии. В ходе оккупации и уличных боев в городе было разрушено более половины жилых домов, выведено из строя 70 предприятий. Погибло около 2500 жителей. 1 ноября 1945 года было принято решение о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов страны. В их числе был и Калинин. В городе построили драматический театр, библиотеку, техникум, запустили ТЭЦ и открыли крупные промышленные предприятия. Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений, мемориалов. В том числе обелиск памяти, пантеон Победы, памятник морякам-подводникам, мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». Десятки улиц города названы в честь героев. 16 декабря 2011 года на Московской площади был установлен памятник «Стелла городу воинской славы». Такова история Твери, города, который на протяжении всей своей славной истории стоял на страже Родины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Чаю закажешь харчо, мацоне, долму, бодриджане, на завтра оставишь еще.

0: Радио З.
1: Сирены тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 31 мая, в нашем регионе облачно и дождливо, возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Чтобы помнили.
1: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
1: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях Елена Вознесенская. Как она сама утверждает, творческая личность, но тем не менее не определилась с тем, кто она по жизни. Леночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень необычное такое представление у нас сегодня. Творческая личность – это кто?
2: Это человек, который пробует себя в разных направлениях в жизни. Я не только пою, я еще вышиваю. Раньше писала стихи, играю на пианино, ну так, сама. Рисовала раньше тоже, то есть везде по чуть-чуть.
1: А откуда такой порыв к творчеству?
2: С музыкой это вот с детства. Мне родители говорили, что я в детстве прислушивалась к музыке, переставала плакать и внимательно слушала.
1: А мама вам не рассказывала, как вы себя вели, когда были в животе у нее? Реагировали на музыку?
2: Нет, не рассказывала.
1: Вы можете у нее уточнить, потому
2: я
1: что
2: уточню.
1: Возможно, еще тогда это все и зарождалось. Кстати, можете спросить, какую музыку мама слушала?
2: Да,
1: во
2: я
1: время
2: спрошу.
1: Беременности. Вы поете в хоре?
2: Да.
1: Как вы сделали такой выбор?
2: Я пою не просто в каком-то коллективе. У меня верующая семья. Я с самого детства в храме. И так сложилось, что я сейчас уже более 5 лет пою профессионально в хоре. Если раньше я могла просто прийти, встать рядышком там на клиросе и слушать, или там, если я что-то запомнила, напеть, то сейчас я уже вдумчиво, по нотам, все как полагается.
1: Вера в Бога помогает в этой сложной обстановке, которая сейчас у нас происходит?
2: Да, несомненно.
1: Помимо того, что вы поете

0: В хоре вы также поете для наших бойцов. Да. Я видела ваше выступление, к сожалению, не лично, только по видео, но этого было достаточно для того, чтобы проникнуться к вам душой. Когда была ваша первая поездка и куда?
1: Это было почти год назад. Мы как раз познакомились с Виктором Ивановичем.
0: Уточните для наших радиослушателей, кто это.
1: Да, Виктор Иванович Дроздов – это основатель нашего коллектива творческого «Благовест», собственно, где мы выступаем для бойцов. Угу. И где-то примерно год назад мы с ним познакомились, и первое мое выступление было в госпитале в нашем белгородском. И потихоньку-полегоньку мы то в госпитале, то в санбате, то для волонтеров, которые плетут сети, выступаем.
0: Где вы берете силы для того, чтобы поддержать бойцов?
1: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я прям где-то беру силы, потому что мне не так тяжело, как им. Бойцы все-таки это люди, которые прошли очень страшную сейчас историю, и им 100 раз тяжелее, чем тем, кто приходит их поддержать. А мы туда приходим из чувства благодарности. Мы понимаем, как им тяжело, и мы пытаемся вот эту частичку света, доброты и благодарности принести этому бойцу, которому сейчас тяжело, у которого далеко семья. И, наверное, чувство благодарности помогает нам выступить перед бойцами.
0: Есть ли у вас какая-то песня, которая, на ваш взгляд, вам очень подходит по душе?
1: У меня, наверное, несколько таких песен. Одна из них «Кукушка». Когда бойцы ее с замиранием просто слушают, потом благодарят. И, наверное, песня Анны Герман «Эхо любви» тоже очень не только бойцам нравится, но и обычным людям. Я когда выступаю с этой песней, она дает прям сильный отклик.
0: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас слушаем песню «Кукушка» в исполнении Елены Вознесенской.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Не люблю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 31 мая, в нашем регионе облачно и дождливо, возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
1: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
0: Детство как ваше проходило?
2: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. А в наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Урал, Десна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились, и кверх ногами на тарзанках катались, и прыгали с деревьев, и купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
0: Вы один в семье?
2: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года, все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
0: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
2: Наверное, от родителей я не замечу, скажем так. А вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
0: Как вы оказались на СВО?
2: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели, что начало СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер увидел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было. На следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже за ленту, грубо говоря.
0: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
2: Никому не сказал изначально вообще.
0: Мама не знала?
2: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
0: Сколько месяцев вы были на СВО?
2: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы и... С группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
0: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
2: Каждый день не созванивались, а виделись.
0: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
2: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
0: Вот оно что.
2: Да.
0: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
2: Что уезжаю в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
0: Угу.
2: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
0: И связи нет.
2: Да.
0: Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два,
2: нет,
0: на год.
2: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Угу. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать. Говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, не кредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
0: Скажите, а материнское сердце, его же не обманешь?
2: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя. Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
0: Как ранение получили?
2: При очередном наступлении вел группу свою в бой. Шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал. И по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. И одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. У нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
0: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
2: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
0: Как быстро среагировали?
2: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
0: Сами себя перевязывали, да?
2: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Корвал промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, еще на своих ногах пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки и вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю, или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
0: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
2: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали, и она приехала ко мне в Питер, я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету по чуть-чуть, и она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету, все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
0: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
2: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
0: хорошо, да.
2: А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах. Она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нет ноги, ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
0: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
2: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился. Я согласился и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах. Окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу. Там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так, потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
0: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
2: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому вот нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
0: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
2: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Весна пришла, это порядок.
6: Растения не высаженные, это не порядок.
7: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29,33,99.
8: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
9: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыль.

0: Радио Z.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала, и рана кровью точила.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 мая, в нашем регионе облачно и дождливо, возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: За победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

школе, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила, ты сама у себя отняла все, что загодя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 мая, в нашем регионе облачно и дождливо, возможно, гроза. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» получила Тверь. С момента своего основания в 1135 году в ее истории произошло множество героических событий. Эта слава складывается из трех масштабных периодов, как в жизни города, так и всей страны. Первый период – это время существования средневекового Тверского государства. Самыми яркими событиями в те годы были защита города зимой 1238 года, а также подвиг его жителей во время самого крупного в отечественной истории народного восстания против монголо-татарских захватчиков в 1327 году. Второй – это военная история в период Московского царства и Российской империи. Тверь подвергалась многочисленным нападкам польско-литовской шляхты. Город был захвачен и полностью разорен. Но именно со сражения за Тверь летом 1609 года началось освобождение страны от захватчиков. Во время войны 1812 года город стал настоящей крепостью, не позволив Наполеону развернуть наступление на Санкт-Петербург. Сформированные здесь военные отряды и многочисленное городское ополчение заставили Наполеона отказаться от идеи захвата столицы. Патриотизм и мужество тверетян были по достоинству оценены руководством русской армии, а также императором Александром I. Третий период военной истории Твери связан с ее значением как узлового центра обороны осенью и зимой 1941 года. Тяжелым испытанием стали события первого, самого трудного и трагического года Великой Отечественной войны. В июле 41 года на фронт ушло более 225 тысяч жителей области и самого города Калинина. Так в то время называлась Тверь. Западнее его были созданы оборонительные сооружения, в возведении которых участвовали десятки тысяч жителей. Были эвакуированы промышленные предприятия, вывезены ценности банков, оборудование больниц, архивы. В конце сентября-начале октября немцы начали операцию «Тайфун», конечной целью которой являлся захват Москвы. На Калининском направлении сложилось тяжелое положение. 12 октября 1941 года противник занял Оленина и Старицу, а наши войска оказались почти окруженными. 13 октября прорвавшиеся к Калинину фашистские войска атаковали наши позиции. Необходимые для обороны боеприпасы были получены, когда враг уже прорвался в город. 14 октября немцы подтянули основные силы, которые почти в 10 раз превосходили число красноармейцев. Бои шли и днем, и ночью. На северо-западной окраине Калинина, благодаря героическим усилиям советских войск, была остановлена танковая колонна гитлеровцев. Трое суток советские войска отбивали атаки противника. Несмотря на все усилия защитников, 17 октября город полностью перешел под контроль немцев. В областном центре сформировали немецкую администрацию. Начали работать спецслужбы и карательные органы. Но город не сдавался. Начало действовать антинацистское подполье. С 21 по 31 октября войсками Калининского фронта было проведено два сражения на юго-западной окраине Калинина. В результате вражеское наступление захлебнулось. Немецкие войска окончательно перешли к обороне. После провала гитлеровского плана захвата Москвы осенью 41 года, 5 декабря началась Калининская наступательная операция. 29-я армия атаковала врага юго-западнее города и, перейдя Волгу по льду, вклинилась во вражескую оборону. 31-я армия после трехдневных упорных боев прорвала вражескую оборону на Волге южнее Калинина и 9 декабря взяла под контроль железную дорогу. 13 декабря соединения этих армий вышли на пути отхода противника.

0: Гарнизонам фашистских войск было предложено капитулировать. Гитлеровцы отвергли ультиматум, и 15 декабря завязались бои за город. Уже на следующий день Калинин был полностью очищен от захватчиков.
1: Внимание! Внимание, говорит Москва! После ожесточенных боев войска Калининского фронта сегодня, 16 декабря 1941 года, овладели городом Калинин. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника.
0: Город стал первым областным центром нашей страны, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, которые потеряли здесь только убитыми свыше 10 тысяч солдат и офицеров. Войска Калининского фронта нанесли поражение 6 дивизиям врага, захватив при этом огромное количество военной техники и имущества. Победа под Калинином досталась дорогой ценой. Погибло свыше 20 тысяч солдат Красной армии. В ходе оккупации и уличных боев в городе было разрушено более половины жилых домов, выведено из строя 70 предприятий. Погибло около 2500 жителей. 1 ноября 1945 года было принято решение о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов страны. В их числе был и Калинин. В городе построили драматический театр, библиотеку, техникум, запустили ТЭЦ и открыли крупные промышленные предприятия. Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений, мемориалов. В том числе обелиск памяти, пантеон Победы, памятник морякам-подводникам, мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». Десятки улиц города названы в честь героев. 16 декабря 2011 года на Московской площади был установлен памятник «Стелла городу воинской славы». Такова история Твери, города, который на протяжении всей своей славной истории стоял на страже Родины.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А 29,33,99.
5: Встречайте новый кроссовер Belgi X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Belgi X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку Belgi X50+, в официальном дилерском центре Belgi Ring и получите свои плюсы при покупке. Belgi Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Женский тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях Елена Вознесенская. Как она сама утверждает, творческая личность, но тем не менее не определилась с тем, кто она по жизни. Леночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень необычное такое представление у нас сегодня. Творческая личность – это кто?
2: Это человек, который пробует себя в разных направлениях в жизни. Я не только пою, я еще вышиваю. Раньше писала стихи, играю на пианино, ну так, сама. Рисовала раньше тоже. То есть везде по чуть-чуть.
1: А откуда такой порыв к творчеству?
2: С музыкой это вот с детства. Мне родители говорили, что я в детстве прислушивалась к музыке, переставала плакать и внимательно слушала.
1: А мама вам не рассказывала, как вы себя вели, когда были в животе у нее? Реагировали на музыку?
2: Нет, не рассказывала.
1: Вы можете у нее уточнить, потому
2: я
1: что
2: уточню.
1: Возможно, еще тогда это все и зарождалось. Кстати, можете спросить, какую музыку мама слушала?
2: Да,
1: во
2: я спрошу.
1: Беременности. Вы поете в хоре?
2: Да.
1: Как вы сделали такой выбор?
2: Я пою не просто в каком-то коллективе. У меня верующая семья. Я с самого детства в храме. И так сложилось, что я сейчас уже более 5 лет пою профессионально в хоре. Если раньше я могла просто прийти, встать рядышком там на клиросе и слушать, или там, если я что-то запомнила, напеть, то сейчас я уже вдумчиво, по нотам, все как полагается.
1: Вера в Бога помогает в этой сложной обстановке, которая сейчас у нас происходит?
2: Да, несомненно.
1: Помимо того, что вы поете в хоре, вы также поете для наших бойцов.
2: Да.
1: Я видела ваше выступление, к сожалению, не лично, только по видео, но этого было достаточно для того, чтобы проникнуться к вам душой. Когда была ваша первая поездка и куда?
2: Это было почти год назад. Мы как раз познакомились с Виктором Ивановичем.
1: Уточните для наших радиослушателей, кто это. Да, Виктор
2: Иванович Дроздов – это основатель нашего коллектива творческого «Благовест», собственно, где мы выступаем для бойцов. И где-то примерно год назад мы с ним познакомились, и первое мое выступление было в госпитале в нашем белгородском. И потихоньку-полегоньку мы то в госпитале, то в санбате, то для волонтеров, которые плетут сети, выступаем.
1: Где вы берете силы для того, чтобы поддержать бойцов?
2: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я прям где-то беру силы, потому что мне не так тяжело, как им. Бойцы все-таки это люди, которые прошли очень страшную сейчас историю, и им 100 раз тяжелее, чем тем, кто

0: приходит их поддержать. А мы туда приходим из чувства благодарности. Мы понимаем, как им тяжело, и мы пытаемся вот эту частичку света, доброты и благодарности принести этому бойцу, которому сейчас тяжело, у которого далеко семья. И, наверное, чувство благодарности помогает нам выступить перед бойцами.
1: Есть ли у вас какая-то песня, которая, на ваш взгляд, вам очень подходит по душе?
0: У меня, наверное, несколько таких песен. Одна из них «Кукушка». Когда бойцы ее с замиранием просто слушают, потом благодарят. И, наверное, песня Анны Герман «Эхо любви» тоже очень не только бойцам нравится, но и обычным людям. Я когда выступаю с этой песней, она дает прям сильный отклик.
1: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас слушаем песню «Кукушка» в исполнении Елены Вознесенской.

берегам поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала»,

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
3: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали офицеры, геройские читая в детстве книжки, избрали в

Летают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре +18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться

0: юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Урал, Десна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев, и купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
1: Вы один в семье?
0: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года, все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
1: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
0: Наверное, от родителей я не замечу, скажем так. А вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
1: Как вы оказались на СВО?
0: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели чудо начала СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер увидел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было, на следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже за ленту, грубо говоря.
1: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
0: Никому не сказал изначально вообще.
1: Мама не знала?
0: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
1: Сколько месяцев вы были на СВО?
0: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы и... С группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
1: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
0: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
1: Вы уезжаете на СВО. Мама не знает.
0: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
1: Вот оно что.
0: Да.
1: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме? Почему она вас не увидит в ближайшее время?
0: Что уезжаю в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
1: Угу.
0: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
1: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
0: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать. Говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, не кредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
1: Скажите, а в материнское сердце его же не обманешь?
0: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя... Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
1: Как ранение получили?
0: При очередном наступлении вел группу свою. бой шел первый. Не знаю, это лично мое мнение, никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал, и по нам начала работать артиллерия.

0: 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. Ни одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. У нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
1: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
0: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
1: Как быстро среагировали?
0: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
1: Сами себя перевязывали, да?
0: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, еще на своих ногах пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки, вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю. Или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
1: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
0: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали. И она приехала ко мне в Питер. Я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету по чуть-чуть. И она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал. Ноги у тебя там нету. Все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
1: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
0: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
1: хорошо, да.
0: Да. А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах, она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нету ноги, ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
1: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
0: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился. Я согласился и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах. Окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу. Там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так. Потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
1: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
0: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем, а насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит, или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись, другие возможности открылись в плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет? Почему бы не заняться спортом, не попробовать, да? Ну, даже вот в своем возрасте. Почему бы не заняться хоккеем? Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
1: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
0: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
2: Истории вернувшихся домой.

вам без нас, созовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи бегства, под завеску я заправлен, и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустели капонеры. Пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Весна пришла, это порядок.
5: Растения не высаженные, это не порядок.
6: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29,33,99.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное дарое, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Z.

якорек, без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминая морячок.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» получила Тверь. С момента своего основания в 1135 году в ее истории произошло множество героических событий. Эта слава складывается из трех масштабных периодов, как в жизни города, так и всей страны. Первый период – это время существования средневекового Тверского государства. Самыми яркими событиями в те годы были защита города зимой 1238 года, а также подвиг его жителей во время самого крупного в отечественной истории народного восстания против монголо-татарских захватчиков в 1327 году. Второй – это военная история в период Московского царства и Российской империи. Тверь подвергалась многочисленным нападкам польско-литовской шляхты. Город был захвачен и полностью разорен. Но именно со сражения за Тверь летом 1609 года началось освобождение страны от захватчиков. Во время войны 1812 года город стал настоящей крепостью, не позволив Наполеону развернуть наступление на Санкт-Петербург. Сформированные здесь военные отряды и многочисленное городское ополчение заставили Наполеона отказаться от идеи захвата столицы. Патриотизм и мужество тверетян были по достоинству оценены руководством русской армии, а также императором Александром I. Третий период военной истории Твери связан с ее значением как узлового центра обороны осенью и зимой 1941 года. Тяжелым испытанием стали события первого, самого трудного и трагического года Великой Отечественной войны. В июле 41 года на фронт ушло более 225 тысяч жителей области и самого города Калинина. Так в то время называлась Тверь. Западнее его были созданы оборонительные сооружения, в возведении которых участвовали десятки тысяч жителей. Были эвакуированы промышленные предприятия, вывезены ценности банков, оборудование больниц, архивы. В конце сентября-начале октября немцы начали операцию «Тайфун», конечной целью которой являлся захват Москвы. На Калининском направлении сложилось тяжелое положение. 12 октября 1941 года противник занял Оленина и Старицу, а наши войска оказались почти окруженными. 13 октября прорвавшиеся к Калинину фашистские войска атаковали наши позиции. Необходимые для обороны боеприпасы были получены, когда враг уже прорвался в город. 14 октября немцы подтянули основные силы, которые почти в 10 раз превосходили число красноармейцев. Бои шли и днем, и ночью. На северо-западной окраине Калинина, благодаря героическим усилиям советских войск, была остановлена танковая колонна гитлеровцев. Трое суток советские войска отбивали атаки противника. Несмотря на все усилия защитников, 17 октября город полностью перешел под контроль немцев. В областном центре сформировали немецкую администрацию. Начали работать спецслужбы и карательные органы. Но город не сдавался. Начало действовать антинацистское подполье. С 21 по 31 октября войсками Калининского фронта было проведено два сражения на юго-западной окраине Калинина. В результате вражеское наступление захлебнулось. Немецкие войска окончательно перешли к обороне. После провала гитлеровского плана захвата Москвы осенью 41 года, 5 декабря началась Калининская наступательная операция. 29-я армия атаковала врага юго-западнее города и, перейдя Волгу по льду, вклинилась во вражескую оборону. 31-я армия после трехдневных упорных

0: боев прорвала вражескую оборону на Волге, южнее Калинина, и 9 декабря взяла под контроль железную дорогу. 13 декабря соединения этих армий вышли на пути отхода противника. Гарнизонам фашистских войск было предложено капитулировать. Гитлеровцы отвергли ультиматум, и 15 декабря завязались бои за город. Уже на следующий день Калинин был полностью очищен от захватчиков.
1: Внимание! Внимание, говорит Москва! После ожесточенных боев войска Калининского фронта сегодня, 16 декабря 1941 года, овладели городом Калинин. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника.
0: Город стал первым областным центром нашей страны, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, которые потеряли здесь только убитыми свыше 10 тысяч солдат и офицеров. Войска Калининского фронта нанесли поражение 6 дивизиям врага, захватив при этом огромное количество военной техники и имущества. Победа под Калинином досталась дорогой ценой. Погибло свыше 20 тысяч солдат Красной армии. В ходе оккупации и уличных боев в городе было разрушено более половины жилых домов, выведено из строя 70 предприятий. Погибло около 2500 жителей. 1 ноября 1945 года было принято решение о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов страны. В их числе был и Калинин. В городе построили драматический театр, библиотеку, техникум, запустили ТЭЦ и открыли крупные промышленные предприятия. Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений, мемориалов. В том числе обелиск памяти, пантеон Победы, памятник морякам-подводникам, мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». Десятки улиц города названы в честь героев. 16 декабря 2011 года на Московской площади был установлен памятник «Стелла городу воинской славы». Такова история Твери, города, который на протяжении всей своей славной истории стоял на страже Родины.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Стелла».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
7: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строки.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях Елена Вознесенская. Как она сама утверждает, творческая личность, но тем не менее не определилась с тем, кто она по жизни. Леночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень необычное такое представление у нас сегодня. Творческая личность – это кто?
2: Это человек, который пробует себя в разных направлениях в жизни. Я не только пою, я еще вышиваю. Раньше писала стихи, играю на пианино, ну так, сама. Рисовала раньше тоже, то есть везде по чуть-чуть.
1: А откуда такой порыв к творчеству?
2: С музыкой это вот с детства. Мне родители говорили, что я в детстве прислушивалась к музыке, переставала плакать и внимательно слушала.
1: А мама вам не рассказывала, как вы себя вели, когда были в животе у нее? Реагировали на музыку?
2: Нет, не рассказывала.
1: Вы можете у нее уточнить, потому
2: я
1: что
2: уточню.
1: Возможно, еще тогда это все и зарождалось. Кстати, можете спросить, какую музыку мама слушала
2: да,
1: во
2: я
1: время
2: спрошу.
1: Беременности. Вы поете в хоре?
2: Да.
1: Как вы сделали такой выбор?
2: Я пою не просто в каком-то коллективе. У меня верующая семья. Я с самого детства в храме. И так сложилось, что я сейчас уже более 5 лет пою профессионально в хоре. Если раньше я могла просто прийти, встать рядышком там на клиросе и слушать, или там, если я что-то запомнила, напеть, то сейчас я уже вдумчиво, по нотам, все как полагается.
1: Вера в Бога помогает в этой сложной обстановке, которая сейчас у нас происходит?
2: Да, несомненно.
1: Помимо того, что вы поете в хоре, вы также поете и для наших бойцов.
2: Да.
1: Я видела ваше выступление. К сожалению,

0: выступаем. Где вы берете силы для того, чтобы поддержать бойцов?
1: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я прям где-то беру силы, потому что мне не так тяжело, как им. Бойцы все-таки это люди, которые прошли очень страшную сейчас историю, и им 100 раз тяжелее, чем тем, кто приходит их поддержать. А мы туда приходим из чувства благодарности. Мы понимаем, как им тяжело, и мы пытаемся вот эту частичку света, доброты и благодарности принести этому бойцу, которому сейчас тяжело, у которого далеко семья. И, наверное, чувство благодарности помогает нам выступить перед бойцами.
0: Есть ли у вас какая-то песня, которая, на ваш взгляд, вам очень подходит по душе?
1: У меня, наверное, несколько таких песен. Одна из них «Кукушка». Когда бойцы ее с замиранием просто слушают, потом благодарят. И, наверное, песня Анны Герман «Эхо любви». Тоже очень не только бойцам нравится, но и обычным людям. Я когда выступаю с этой песней, она дает прям сильный отклик.
0: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас слушаем песню «Кукушка» в исполнении Елены Вознесенской.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: до ней.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы победим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся

0: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Уралы, Весна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
1: Вы один в семье?
0: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший перейдет службу на СВО в Донецкой области.
1: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
0: Наверное, от родителей. Я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
1: Как вы оказались на СВО?
0: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели начало СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер увидел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было. На следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже за ленту, грубо говоря.
1: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
0: Никому не сказал изначально вообще.
1: Мама не знала?
0: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все знала только жена.
1: Сколько месяцев вы были на СВО?
0: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы. И с группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
1: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
0: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
1: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
0: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
1: Вот оно что.
0: Да.
1: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
0: Что уезжаю в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
1: Угу.
0: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
1: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
0: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать. Говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, не кредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
1: Скажите, а материнское сердце, его же не обманешь?
0: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя. Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
1: Как ранение получили?
0: При очередном наступлении вел группу свою в бой. Шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти

0: пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал, и по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли, ну, прям сильно. И одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. У нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
1: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
0: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
1: Как да. Быстро среагировали?
0: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
1: Сами себя перевязывали, да?
0: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел еще на своих ногах, пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки и вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю, или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
1: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
0: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет, и все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали. И она приехала ко мне в Питер. Я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету, по чуть-чуть. И она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету. Все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, вроде бы все нормально.
1: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
0: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
1: хорошо, да.
0: Да. А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах, она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нет ноги, ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
1: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
0: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился. Я согласился и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах. Окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу. Там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так. Потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
1: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
0: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем, а насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит, или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам, поэтому вот нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, это, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись, другие возможности открылись в плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь. Почему бы и нет? Почему бы не заняться спортом, не попробовать, да? Ну, даже вот в своем возрасте. Почему бы не заняться хоккеем? Дают же все бесплатно. Бери, пожалуйста.
1: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
0: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот как-то так.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
2: Истории вернувшихся домой.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: знаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен.

0: своей косе поправляю лен.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд. А ты устал рубить

назад. Нам смут унес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манчара. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей.

0: за чертой.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя. Под косыми дождями, меж каменных горных хребтов.

больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо,

0: Найди меня, мамка.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

что ты шептала мне на ушко. Сынок, красивым станешь, как заря.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг держал. Не плачь, когда пойдет весенний дождь. Я знаю, ты меня все так же ждешь.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 1 июня, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: тобой, за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибать.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Без помех к успеху.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
2: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
1: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
3: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
1: Татьяна, а вы как считаете?
4: Действительно, на мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
1: А почему так происходит? Откуда это идет?
4: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
1: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
3: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременной иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряясь радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение, и для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
4: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
1: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышения зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
3: Ну, сравнивать там можно с кем угодно, и все равно мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
4: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже в

0: ориентированы на результаты.
1: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос: а у ребенка действительно талант, или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
2: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
1: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? Вы поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
2: Да.
1: Но не может всего быть. Чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
2: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
1: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
0: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
2: Где? Вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора? Где это отсек, это достаточно?
1: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
2: Зачем?
0: Да, или чтобы что.
2: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что, мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
1: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
2: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, ну, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
1: Нет.
2: Для кого-то нет, а для меня – да.
1: А зачем вам такого цвета?
2: Потому что нет такого цвета. Понимаете? Ну, и все. И это
1: и круговая,
2: замкнутый круг.
1: Замкнутый круг.
2: Да.
0: Есть два понятия – качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить, чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке – качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть три ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти три ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит, и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно – это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя этот баланс.
2: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
0: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, уже мальчишечка прибегает и говорит, дай мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте. Конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
1: Красиво, хорошо, правильно сказали, но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
0: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть два варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
2: Пресечь, да?
0: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
2: Перехвалить?
0: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква, он будет стараться писать букву А. Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижение.

0: достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
1: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
0: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
1: Прям даже записывать.
0: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
2: Да.
0: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано «что хочу». И здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело, что хочет, удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
1: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
2: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
0: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении, нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
1: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
0: Да. Полюбить их.
1: Да.
0: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. Ты, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
1: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.